котором сопли бегут от страха, мысли бегут от смеха, те, кто выгонят, и зеркало к воде.

0: оглушительная доза неземноказенной. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов, пережеванных слов.
0: Живописная полябрата убийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.

0: имеющий навороченную азбуку дня. И веселые картинки сыны помои, и бездонные лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океане.

0: траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов,
1: немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов,
1: пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.